0: Как то моя жизнь запьяна, со ваш-то свираю.
1: Бояче радио!
2: Радио Левач. 90.